0: Жарига Аринчиний бээр жиғжжийши, Казы Нурчиний бээр жүрхийши.
1: Сеха нюнцам дэм, захчил цайданштан.
0: Сэ сацулыз на Кубаби, сэ лхмайу на Илакир.
1: Аджанур лоншчин зонжун, сама чилхсэ махтун.
2: Жуанчун на зывчилген,
1: чилсэ на муасайген.

za basam ning na chung si pier ga chul ta tong lin chin la nyen ber ga sa si de na de ren ge na chung si pier ga chul ta tong lin chin de ge ji ti gar ma den ji zam je wrang la nga cho de ren ge bi gar khung ge zam ba chung de ge na shi ge ju yel de ren ge bi gar khung ge zam ba chung de ge na tang hwa ma ge er bi gar khung ge zam ba chung de ge lang si ta tang ja li da tang ni Мэтэ шипэр азангтул чэтэр шагэсэни нэмогэ хюся тэнзэ ажачиби тобочон чон цотан тобочон чонци шамдэнжэ пама намбэр нямчул шасиен

ngachi namjing ge choi chani herang ge sipara zangtul she kv sipim basun je nyongstub dang yarb gishib la zangtu she wali azin ji patang rgpa yg pas khlash tolma isir ardimtsna rgpa tang chizglan ngung gi chapi chatim bali ngumjin yobi marza dang zani kh maresir unjing sipa gem basun deshta mainje tena sipi chikangla хэнх тэвшиж хүчөөцл галана мэ башиг юм би ngachi ngiprt azangtul shagivi chakhi khresir sipr azangtul shakv chatun khsim la zav gidi chi yötsl mashtul shetghtul Сэтгэн дэ нгуман аргэш тавина. Чэмдэг дэг кана, жинчим дэ зун юла. Пами мгэлэмна, сэтгэ эргэ хиватан, джэлу гэрджэг хива, гэнан лардан хива, шкачаша хива сэг, сэбэй цалунгэ, шэпча сусу, юэцэбу, хали иватан. Зангтул, сэ рэмбаши имбрэнду бам. Yangna sami lindi vi shtonang ge chada ngoma ngar ge ngoma zang ge shtavi shto chhindar ge phami gomshis chbyo bare thana shipa ge ngli a chamshi horna yang shto chk me to charter nyabrsel phami chachla zang tul al chagna shipar ge no bi khchin na zamoyang tepsel nyinshi shipa pham kha khrjir chagba dang Уарчил чанцх замын мэдх башигла мжирсал. Чэчи шунжилда чун ума ngарваре зэрватави. Шипа чэшиндашин бэ башигда ян штунсал. Шипи сама тэнгши чэр юнвала ян ама аргаатэ. Хчитх чун ума ngарга зэрвали. Чи амра рухсини сама чэрвр гуаджинчи. Дала нга хачин арга. Дастаршена гандаре. Сетгла тази жазан тулшина сипи гуалан хани мцэк жишуг четэрше гива ам яна шугкла мбал гицэч кашгын савр штугтапари гани хэр мөртөл зөнжи иртөл чонд гома аргигс грэл Да ян нга цу пама намжи гумшила чбьё би пшэнчук гэцгэрэла. Ярджи цгцгэрэрэла. Аргэгэ цанжэ ци. Сибина джэмжи дэн аргэбэ вар цунгтэг жэгсэл. Шухчгэнэ. Сиба арнглум ла нжэрвали арнгтун ла нжэрмасэл. Шух жэншгэнэ. Арнгнил аргэг мэнбэйн джэгэнжэла цэнэн хчэсэн нугэр чэнгэ. Джэнсу чэндэнэ. Шершилин шесл. Шимжиби синьор кэнгэ сипрэ шимжиби батана. Шипаше гала. Чэцэрг ба нома яг. Шижэ жэлэн дэгсэн. Шишэ батан. Ян шипаше гала. Шижэ жэлэн дэгсэн. Дэнэ чэцэ мбабашиви джэмжирэл. Шишэл. Дэнэ косэр нганкэр эргэ аништэл. Шигэнэ нутэлэн джун сэлэджэн. Хися сарва лобта башигдан. Штихин нжив лави ганкр шигин баре. Аргба ягбурил чиштапи сипаг сымчаг ганиг нжив лави ганкрди адам батан.

0: དམ་བེ་ཧསུང་ཚེ་རེ་ན་ཁ་དེན་ལོ་བི་དེན་ཅུ་ཅ་ལམ་ཅུ་ཡོན་ དམ་བེ་ཧསུང་ཚེ་རེ་ན་ཆ་ལ་མེ་པི་ལོ་རྡུག་ཅ་ཤོ་པ་ཡོན་ དམ་བེ་ཧསུང་ཚེ་རེ་ན་གོ་བར་ཀ་བི་གདམ་ནི་ཀ་ཅ་ཅ་རི་ཡོན་ 담비 송츠그레나 아리와 공위 허슴저 윤흥욜
1: 호수 키지샬랑
2: Yadkuna batata chutering leads in the Tamba, don't thosum kijasalanga Tamban dinner, Nisigil, the girl, thosum kijasalanga Tamban dinner, Gobrixion, the Nantun, the Kuni, Tamjurjiwa, Nanjent, Talom, Jangjiga Sikunu, Totunan by Katali Dali, Tam, Jangjiga Sikunu, Totunan B, Amixilla chutering leads in dinner, Ta Wulkaigis in the Gum Jastanga, Dinan Yung, Tarsoming the Jagurina, Jiamjok, Torna Yego Sakans Yoka, Taranga Tapton of them B. Монзыг лаканы цамагыз ди монзыг лакан цмьючери тиран лакан нимачтиг низ кырган монзын жоқ дизинар камурита динана кыргы таптын гашава жергиз гаян жиг ишкина чук карангын ашы етип намба нач кузуг жена чук атыг деп жети та тирин чу кылым ди гын памадор жинде нис данжин сию дитана та та та ачу лецин ди гор нис сомар гергин аркылым ди чу ел кылым мабдын нугу ярмын ди тирин кыркын гала нутуцги Gan Pamador Jim Sunusiana, Nigmana, Rgaravadosik, Tungur Sumbapun Tansokot Homa, the name Tongan Sansina Sumbapun Tansokot Homa, the name Tornan Gesser Simjik Tokis Homa, Hiram Simjik Homa, the name Salinzin Tongigra, Arjali Yibjer, the name Homdranger Girgan Lasqua, Talika, Gamanz, Dabgara, Sikayoni, Tetavas, the name Tatholanga Injita, the name Zananga Injilasqua, Donghui, Gayan Lagdigatan, the name Sumjig Shatari Dalini, Patron Dimple Yok. Уржун шимжигдэн уржун ржэслэ шимжигдэн истерни дасэр гэрдэн метог тохаг сумрыг жэрсэл хцуу шиди да сонцэнчэнэн гэдэвдэн цхэбрласуга анда мукамангыз гэв жэти ргэзун сэрцэм жэрцэм тэлгэрцэм борцэм нэнгласуга гэ сумди манжава гэ замчиян маңта пенён юк тинар гавжигдэ таганык лангжун утэн бул замби лорджи шэдэрс кунара цэва чэмцэмас кунундын батчин джимплс юк тэгэ ганык замчи гамангыз Pinyong yo pirtani, deranga litsindi, Shkalumna, litsindi, Sanji Nangjin, Binyankuna, Bichona, Aloba Boyang, Mangazu Yojir, Thomayang, Gamazu Yojir, Yang Nyankun Ganana, Girgun Mumahini, Nyankun, Sarasir Gunner, Tamura Yojir, Taga, Motun Datangtan Day, Tarta Churnis, Ganakar Kalamdila, Kabdaichi Yil. Ya Ganachu Demo.
3: Oh, Demo, Demo, Gonzamba Demo.
2: Demo, Demo. Ретерин чирна ангау ажиг гонсон ре та гонсон арава гэрчэпу демузын дэк мапчигн ур гонтгын эн танга чу торин жеркле цингэл режим ра та не мэгсэл талом жаржига шигону го совтгунам ба тежиг кахтал ит зоч хсами нга чу чэта лецэн зли го гызэдал та гэргэн арива тшали нга чу гэрива тангалын терин гонсон го варкэм ди гэнэг тичэн дэв цай горкэм дэв сини терин чу лецэн ди япчур нану нянтх бани гватын чишин ин
3: я я гватын чи я я
2: Regan Latani Nigita, Kabdang is in Gosum Judy, Tetana, Tatangalits in Dina, Tam Jarjiga Sikunu of Program Sonusiana, and now as you consons in a rete consons as it chepus the same in a Chokani, Yonjamari, and Am Jarjiga Tongo Katarin, Jergeriti Tonanyah, Jernago and Dim Jarjigrini Machibu make Titana, Targirin Girin Gerkalum, the Jelitali, Targana Chonsonishina, Wolfgay Girgenzrela. Тэгэм мэсэл там жанжига шигүүнэг ул уурга жиг дил хавх гамаз юунэр жаян та үлкайг гэргэнзгийн би чаны ч үлкайг жигжэн дазун жагур жина ян тиг нямжиг дуурнын юмргууса динаны гамсэл та арцумигийн жин авчир нарангын гамазыг чадэрглиг раян тиг житвраа шитв жутв гла кана янрынг жиг шитв гүрхи тэн хийдэ ячера ёк ти танаганлыгын дини дячи нян кыннан ба гамсэл далум жанжига шигүүнэг ул уурга ян Tiap korang kecik tabrak hiwa, nyamnyong temu suruh kapda sih na.
3: Ya ya, betul sih. Ya ya. Datu lincing ke, siawang abzik ke, lincing ke, siawang abzik ke, lincing ke, siawang abzik ke, lincing ke, siawang abzik ke, lincing ke, siawang abzik ke, lincing ke, siawang abzik ke, lincing ke, siawang abzik ke. Линцинг шаванг абжик чацга тани май тэгта карцам чо килону томс
2: жери
3: анда татэна тани сомик корни ньоно зишалия
2: жи
3: тэ такинин гэржини на чуг хотай на чуг сондон ниппа ина чуг дэти кардаз гэтэ гэти ма жегла кита тикте ньо атан дэгана 안도쪽 남바 지금 판드가 도와서 지금 삼노터 지금 원한 돈가 나카다가 뇽뇽지 이나 특다 주대
2: 과든치
3: 때나 토문이나 좀 그 주스톰이 세컨드 코아 저기 사무즈 근이니 고아랑나 소쪽 남마 좀인든 이제 투주 티노데 한도요 때문에 그 좀이 세컨드 딱 까무즈와 그 게딩근이 현재 코티나 저 코처튼 그 카다가 처니라와 그 좀이 그랬던 타츠치 Tampo marang ini lah. Oh, tatas kamu ini je lah. Tengah anda nak kewajib marang terus cukup. Nampak tatas ini macam. Jadi, sejari na suami itu cukup kuat kamu dalam nanti macam. Suami itu seorang ke tasyar ni juga ni kerjanya na cukup. Tuan tu juga canu ini na cukup. Tuh mereka yang lakar nu termau. Yang lakar nu tata, azuji, tak kerap kerja na cukup. Semua, allah, sendiri, dalih na ta. Ие кутун нуга кача корм тентмыз гня сом ийсин. Үтэ. А ти чинг үчи нинжин гын цуа гы ток кантан кайна сом ийг жачарын жерк юм. Тэ татавга коасамыз гы сом ийг татавга коасамыз гы надана та зо сом ийга гаватын чуага мажи тмын тэн жол. Тани чэттан гы та сом ийг зина тэ гыз касын гы сом ийг дэ чугын цуа ди сумарес. Ан цуа ди сумарен цуа ди туаре тмыз зин дэ та. Сомигна чэнтэн цуали сэнуайнэс, чэнтэн цуали цан туаарэ тэмүлсэг гонар. Сомигна чэдэгнэ, чэгэ сомига маңжэнда нэнжэнгэн цуага нэна шумгэда андар. Эннаара таата цуаата сомига читана, ачи цуали иэгнэн, цуали чэсэг гудрэ, тонуг тэмүз гэнар. Нэжэн тэтэгэ хуэлэнэ. Ачи самба зэгунунда цуаарэ. Ачи на самба зэгунунда сомига читана тацу, Таши самба зугуну фти дану тестина чегавасын. Койнчугуна ичу самба зугуну кетсгиола. А шабла джамсон чилдустанла. Чилгинда кава гола шанга вафтавы менчу самба зугуну.

0: Nimashila yang girginji is atatawa ga tonda tang tamji nandana yang man tata maram jiji.
1: Jiji.
0: Da tawa ga somi ko wartata chese gojir maraji mjig. Mjig dur ko wark wark sambanda ta chu tam na chu go ni ta jeyig jerang jerji tong go ni tomus. Тэр жинтэг чи пайлсэн юм зүг гоочтой нара та та пайч жо ч нохсом ла то байрала та то пазина ч гон динэм зина ч гон мохтын дэр гоо и дарму яна итэнг мэлэнг даноранг ил мэтсэм гон дона динэн ата ч зүг нэ пайк масук гони карнина ч гон ама ч сонг карнина ч гон гоин дэгжина дэранга вази мо дэранга вази на ни пайланс на гаважи гингрян акайлан тайлас аттатал тондогтэн авжа тона зомикра доксомре дёсэмбэр тетонара антсомре
1: жия
0: а кэнджогжина тэран тавнсгина гаважи та дока пайланс нас гаважи гингтэта а чэсэразна та лингургцузун ваадчэ я яра торгэ анди кангугчи Таргула халотуй. Я лоти ома тхумашчи, лоти марсарва хни. Я лолунжа гамба нюгжи. Атмуга шеггу нацху йозина карнунзги тонайо. Пайк джошатам мачалва. Я цумта комкундамфик джега тондони. Джерамайан тондони. Тумузг табла тентета цуми гуандрчин начхунр я.
1: Жерир.
0: Оле, тумузр. Тагата цумгум джигри. Njig dastanta ta ta kuni shen go tondokta niga chedum ko chat taniga ta mangal wa ga toni ta chi thar thar dik ta chon kin ji ta yqa dik da gon ta zil hobma mang chi shi ta chon kin ji da ta dam

0: Я цэдэнгэ самгэлэнчинамба тартаа тэрэнгэ лэцэнди цамбаа нивааблуургэнрэмбэдэнгэгэ цамбаандэнэнгэ сэгжилтэгэ блуургэнрэмбэдэнгэгэ цамбаандэнэнгэ сэгэ нюнгэнэзгэн надавшэрэ чэргүлэхэрэдэ нэн нюнгэнэзгэн джинарасача ючэрэрэжайан нэнхэн нэхсарваазура юл санаатан тэгэ карцэнгэрэнгэдаа чүү гонгсэнгэ тэцэндэ цамбаагэ вэхчээлэдэ лэжэг ярмараа ерхгүр жунжэнрэнда собсэнрэнда татаргэв намдараа шаанэрэ янцамаатэхэ гой ярмараан жогуэнэ мэнгэ ахтэдэгнаа
1: Я
0: Таны чавар ngaw mu ngi chawar ngaw ndak tang chun dang jop go chawar ngaw mu rangu to k sangu to k langu to k si
1: rangu chak chi
0: da mar tan da ta akhir ka mar ta min ti tar ta hi jo Шара я рангото к сангото к лангото к ситчусын бушегу озон потерна канкан риха маслган янгер кирцаси куно танхуйт каркунгу гот нирчи ю юндын юм би лантур лотри данбам кирда тун ривер чигшенм кавлнер дои лембр хиси куно лыпсыл холоканды суба посыз гцам чирита не вши дага дага журатон шикор дом чыгтыв лонзын журита не рангу сангу лангу нда чусусу игтан тари окс
1: Рангу пчери.
0: ta suma chu chezi orka rango tazi
1: rango chigni
0: rango chigni re a ta
1: sango sango shikhchin
0: ka kaz rela taga chuk ya
1: sango chikhchigni
0: are rita lango
1: lango
0: Dongu yun as it's agonum as it. Lakuri, great, great, yeah. Rango,
1: chicken,
0: really. Draw no more than the indutago. Who would draw a kahuna draw a joke? A zon potter nat, any hamas or an younger kirsasikun of town with a carcon with your steel, yundan, yundan, be a long to loti than bam key, or the tongue divish chirsinum, cabin do ye limber he sikon on the girl. Stomba potani, she dragged a drag of your aton sicker dom ticket of long one if she do. The Mugatrava Zelkatahuna.
1: She dena, Karimus,
0: She dena Gangria, Gangri. Titul dams any good, you go listen, Tarnut. Titul Chibu make, Titul Mamik. Zambarka, Takuna to Abzok, Tinanga, Shedag, Dag of Juraton Sikodum, Tin Dangs Jamna Shaga, Tashun Dancho to teach the mommy key. Tipjil Holo got Tin Dangs Jamna Shaga, down with the Kajig or Kunger Tajina. Zong Botan as the Tukitina Shaga.
1: Shed
0: Chigin Takoga Tangi Tachu Karmachik Menimik, go Karmachuk.
1: Ya, yeah.
0: Кармахтик таркарча нехлык аркарча жеп тирег
1: аркарча жеп тамашик тангамыйр тамашик
0: я танадан ичу каркун ичилатын
1: я чикаркун
0: жеп жун потернаты чалма паршин угымам зул дилва тачур чалма паршин угымам зул дилва шетанада чухез Oh, шетаки Rama Rosicolo, then he Hamas Langer Kirsasikun of Tanquita, Adamat Verganmur Nardis, Hamas Langer Kirs, Adamat Verganmur Nardis. Ya, then he still yunten yumi be long to Loti than Damke, the tongue divis of Senum, Cabin do Limber Hisikunda, Lopra Shepard and Butch, Tirlim, Kyoto Pier up the Shepali, Trotangu, Chitholo Kazir, Sarchavan Tasanga, Tani, she dragged a drag of Juraton, she could don't see those on second, long on the Hosikunta. Tawa sa ji, ganga, ki, namara li, ji.

0: Dengi dengi ngomar.
1: Aa.
0: Tegna ta cho rangi nyer go nu gun dholi rigni kur ge nesl kur yang sama ta ngotul zina chuk ta khavda zina chuk ti tsa ta yang nigi mara shi shina.
1: Kadu kadu khavda yin go khavda yin. Tangan dan sona ana ma na shi na nor nok tang biro ke rigni ma chuk ke rigni ta saran tsorda de kuno sop chung kuno tomo zin. Ta lo na rabzu gu sone parchir de ma chuk ni chanjig lam yuhmu gu chanjig lam parchir ni tong jek lo ni go samde re. Тэр тартиварда да лозгап чака чоаны кызы парчан горжуг тицсе ден до мамнага на миндун до хаскын рискын кыргыз өз кысты искали оны да ен еннара мандаңса тыктык эндер ана манап шендан чок томун мамама камын тонга качо шенда хиваара чигамын жонтаң жарамын чигчигар медал лиска чик тугар гажен ёпи мезкин тин мутани чик дерин кына кача да ти дана не нистик душа дионы тен на чы сам конде дик жоқа га мачунна ёныга жини тонлин да жини тонконда ясин мэнни га сонду чаңдан цоа да жини хамжурхсамд зомжир га зонин дожи ота качи боре а чаки лиска та ли ли жини лиска ли ли ди чэн отта га жанга кара мусу чак га жини лиска на то ян жанга га мустан га татты ни марки лиска ли но ёзи ме чот мило не каназ га кади джа ёнди сасын номас га га татты жини чэн чэн да цэ дон тык тыга сонни тэг хамжур дига май дин хси га га ти чэн га ни тэг чэ сам конэз га хао дан дэмо га чэ мар та норна та дэ ру гун го рахти ну зон чан кам мукса га дэм рули тон джим рули тон кон дэ тэг там чэ жигни га намши сон бо ёса тэг тэг там джи юка ёса тэг тэг та на да норна та дэ ру га жигни тон ни тэ ясин мэн ни га сон дэ чэн да хамжур гэ тэг ни том ра хара ро джи о тэг га чэ бо ти чэн га жигни да хамжур ни га ясин мэн ни га джи тэг га сон кис гэн ён ки чан ки гэ цэг гэ джим ням бон ро джи о тэг га чэ бо ро ёсам чэ дэн сор ва хчи гэ рэ Ani ni chadarez gada, khchib chadarez gada, arzni tonlik nam khan rogo na, sakhpar gada, ajil rangri yung chungo jang chandang so na da, jinkam te sowa re re. Jinkam te sowa na, jinkam te sowa yindi, jinkam ge yirkor tari, ani chadarez jinkam ge shigli tari. Jinkam ge yirkor tari, jinkam ge shigli ni ga tong ngoma shen na wafsak chigde, har yung dogan torgan ge, nukwa da nukwa ge rangri, nukwa ge tongkong, nukwa ge jinkam tari ya mo. Ti toni perjian jo jo tari. Tei zikata ngin tani rangka shannu ngin soo liska chil di gondari zikata nornak tang biro ka rangni ka liska te tang teyo ka ti liska ta da te. Ni te tang biro ka rangni toni ka liska ta niga thana zonchun jo gondari tumo nang bakchigin. Tani naka chigiri ngini chil nornak ka rangni shi li gozun kata jonga jang nga ka chigi jerkub ka tsaddan shikje nga ta jerkub ka shana goja shi chen tsi yuan kogu ti menlu ka nga yon nornak ka jipani khistar nga o tiig jirta yin ka chirongi jenkam doli tali gondari tumo zin. Tobjong ipo nare. Tijora ta tetang biro ka ta chen tolgun tolgun ka tomo manbi cha ton ngurzi to rigni ka lamni, rigni tonli ka lamka ta tirang khasam shen na wenchong jangpa le gondar, di lamka nir rogon. Dimi nikka li gondar ta shonggong razo shen na tomo di yin gondar.
0: Ta nyelim ingi na jalim khana yang cho chanji yi digdali rogli tonzi ka kurni chi kabda maa yi. Lgapir ta khogu ka zorsi ka tondani yang chi chashi maa zibshel sani ranga tonzi. Tiga dali samagir gafsara maa thubko kamo?
1: Khadu khadu a.
0: Tiga na teranga lemsinga nani yang chi ti shepchaga ta chachira yang thongragan dhalamra tiga kakuna yang khabdazga na?
1: Goda goda. Tanganda chota nanyari. Nui norna ka rinni de zhongda junun thongu ti zhorto norna ka thongri roka thamshya kuna thanga maalkhana pamchur amchurna ka lakhi kota jangwari mo. Tengo kanzi talanga chaki tunzi iga tuni jimjik munga ii, tsota munga ii, jilu munga ii, munga tunna yonda chaka tirang kharsang tangrib ka lakhi da tunli tunzi iga namkhar chimi joko na tikkoni munga nda ii nirida. Talanga chi jimjik tukona zika naka dhanjaz yoke, hara tomra tomra munga na waji zika, pizan dhanji zika. Tanna kachi zika. Nimi tada chukcha gono, kukuk zi gono, tab chertan ka kukwa nachan dogan tulgan kukotu zortang manjawa, rini zorji rongo chen, zortang manjawa. Tēnī zūrchī kār jīchā mañjāwa, tēnī zūrchī kār jīchā tēyāng sācā sōsō lā kār kī chāmpa kā tōni tā tōngkhāng nā tōngkhāng rē, rērchī kā nā rērchī kā kār kī jīsā gōm tōpku zōg, tōngkhāng nā tōngkhāng gōm jīsā gōm tōpku zōg. Tēnī tī nā nāndī sākō nā gā tā khuēr nā jō nā rtsā gār gā, rtsā khāng gār gā, tēnī rtā gār tī lā lūk rī mā nōr kār jīwā kā nā wā nā rē, jir tāng gā nā shīnā zī gōn rā, tā tā gā nā līgō nōndī khu gādā nā nā sō nā gā sō kāp chōng rā wā chī dā rē zī gā tā, sā Norna tang juro ka rungni lakhi di gondar, taga ta ngi norna ka chewa shiton dha soo taga re, ta maa bila ka rima re shi na chok chong dha re, ta ngalke lirka nda ina mana yungjir, mungjir, kremong ka shorku nare, tamo ye maa sama thakar ka songda chi gondar, norna ka tang juro ndag chirong rungni tangji tali gondar, tamo sri, ti nga da norna ka chewa ta chakcha soo ina ka koga lor tak chig re mo. Te che oni ta ngan da na mipan ra zi ina, ᱟᱱᱫᱚ ᱞᱟᱹᱠᱷᱤᱛᱚᱜ ᱱᱟ ᱱᱟᱢᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱥᱩᱛᱚᱨᱡᱤᱱ ᱱᱟ ᱭᱚᱡᱤᱱ ᱛᱮᱫᱜᱩᱱ ᱛᱟᱱᱫᱚ ᱛᱷᱚᱢᱨᱟᱫ ᱪᱤᱢᱤ ᱡᱚᱜᱚᱜᱚᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱞᱚᱢ ᱱᱟᱨᱡᱤᱱ ᱥᱚᱛᱟᱯ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱵᱤᱜᱟᱥ 옛날아

0: Alors, Renche.
1: Maka du diri mo.
0: Arep kon tanson man khan ne wale khatwa thon na rata. Nga thakir ta yora ma sa che ka sa khan na wayo ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu arep kon tanson man khan na ta zin ya ku ya. Ta chama zri ya.
0: Ha arep kon tanson man khan ta sha gazi chigir ada na ta. Ngar gang ko ni gara te chi sung ta chig chi zga ta ya. Nga gamo sung ga dakte na keni adik chi zin jo no chomak sa se ke choch.
2: Che tira. Ta murga khirmo temkini maram bab tum nork.
1: Ama ama ama dengi e. Зи анигена музучига созовки.
0: Маргенганига яг чмозгондгтан ихинэ та.
1: Манга мумазинена. На нилена ама менканачи зитана та тарцхалус нуря. Ака.
0: Ой.
1: На менкан тинена та нили менчикуна чукузини кому. Зина жекун сачаг тимине на чу халон сачаг тина та бусан жус мариба.
0: Жогвала. Ман голук кырму. Ман натукзунона чазу халон гораук. Цолу гораук. Чансун манканита шанчин юнг нямли манчикуна чукуя. Маринтар кажимек нга гамуран анига тэне дэнтух чиккар нга данэта арангита гормо штонзгара кумар гутая
1: ама ама ама ама та чосунги та чосунги тан нила нката на онцама чили ташин жугу жирте
0: ята чун жона масун кунга капрзгата тан тан динар хагу напа мари нячэра тэмэтм ёк
1: ама ама ама тамаз мо нире
0: манга бу
1: ама мана на чэ мэнхэн гна капрон джаси
0: отта лехи я чи чиго тг дэнсэн
1: а
0: Gel dın gıtı. Dın dın dır ya.
3: Şkınlığı kuarkıl nana Jansun mandım. Rindir bağınıl şunna Jansun mandım. Jansın yonkım çığına Jansun mandım.
4: Yil kong to shin yang, sa kong to da jing, li ka lhsum ke rum ni zhan pan la song gi ba tang, xin zim ngak zan tang, zhuk din di shib ji, kori kama lan zim chung da ni, rang ni ki ti chul la, ran tang gi shibar sha gi.
5: Ya tuk namba tenan, samde ni namba su ge lwa lga jaga lang vi, ak pa ma su gu nu ge lirki nyamun da la san ruk shi.

0: 차가 진짜 니가 대통 사람이 아랑숑은 좋아도 촌노가 늦지게 레그신데 야시니 아랑가 럭히란 존통 싫어고미 아랑 사랑 위에 럭지진 저주 쳇자이 뜸내 아랑 사는 년 허브잔 주 마트노 멍츠고르스 차요 탁준이 동가
1: 뭐말 어떻게 생각 뭐 맞지 된게 아크 도무즈가 말게 니어트 드가지고
2: 다디 어떻게 되지 그만 알아 셜록인 게 아니가 좀 쫑노라 먹히
1: 다 아니가 좀 쫑 거는 말에 렛송송나 죽는
0: Читамыда шали?
2: Ем шеди яным абдынгына.
0: Адоко, адо. Термин адангерин гала кырмаш кетсиге жиқын жоқ.
2: А, тачулыл динан ашылы чамыз гондыгда сихира. Тамо, шанада апаш чартын ойнар. Шамирын гу тонсуну мани. Семчин хама гыта иғын ёршын газгара тупы оны мари. Антана ярнын гынын кавара. Атан ди сағынран динан айын гылай дали. Рангел хобтан ёршын ку хани. Чинга цардык үчтини тэгэн унаш ата ахамал хувтаа өнөрэн таршин сунаш үчүн ди шингл хувтааныг дэх уга игиз гэж чата тур гормо чари тэрсэк гра атэн жо камнинг атаран ло танна бжүм зинэр ари ари
1: ари
2: атан лани чэ дукун дэр тар ко жантун лека хус гэш ата марге нара молун ахсым чоң ав ди тэгсым чоң жил хтэ кэм жигэ ме ло хамам дэ ту мамар сун ди тана Я там не речу до отхуан, жоку я, реала?
1: Ре-ре-ре.
2: Ара, аха, унгашами индем кук. Пагатыгалуалу, юга сати тондага, чуа нега чатам пачу чумантагу.
0: Апа куатанчи.
2: Да, апа за куатанчи марку, юнгарангал хобтуку куатанчи ру.
1: А, чинчи, апа куатанчи, о, аки куатанчи.
0: Джин-тан-тан-ты, апа за. Кара, ига чарак, зиктино.
1: Тэнда.
0: Самовдин зовжалисиса, чимдага тайгога, джим-тан еге?
2: Aro, ahaa, niga warzaga na chiga tiyantan zagra yegi zaga di toga tamu zaga tiza zo amza agra.
0: Chaga dugo chora la?
2: Chaga dugo ta saye na chukura. Kaara ara, kongra.
0: Ya?
2: Ara, chiniga tamu ta ischia samu, ngam zagar dooran chukuna ba na?
0: Dooran chukuna ba ara, sauran chukuna ra.
2: Adinga, nindaga tsunga yegi yin chukua zinu. Ara, ngay tiyana shirkan tamu dira morsi zomtan zi yichi na shaya.
0: Тагунмар, мо като като сире.
2: А, а, а. Не ниги чокхакза ката бламу.
1: Тандрия. Азотаге хвери.
2: Сомтугурела.
1: Аре.
2: Шана, шемо. Ара, лыли югусе кшон том юго дайжукум.
0: Чоёнмар. Шека сыжонгор хчурча, шека лугмени луч тамбян өмөнжө.
2: Ош, ком чугсам бора. Я тара крак крак.
0: Ташили сакны литрани та, легнын энөжгин шанли сакла шерат онжил. Тумсамуз. Томьёрзан хунмар. Лэгзора таньи пачертан клишго.
1: Эй, пачер лэгзендра зажигмента лингутом динго.
2: А, тачу та самуд куна дар югмуй линара ханаре.
1: О, е!
2: Чонига тоб, ямнагни кыргызадын тумда куманд. Я та чыңган бодун тондогтук шүкүр.
1: О.
0: Тондогня кырген оччусуге. Кыргыня тырчымсыныр.
2: Я геузгмар.
0: Мария, кирген зири. Тавыр шансы жонго чоң ири.
2: Яна таши гочуркун онгожгезану.
0: Агаштырга лыгыргы бар я. Нишана се кая мекмо. Кыргызшалыда каланы мини?
2: Лыгыргы басын, лыгдор мо.
0: Кыке. Кыке таңа мукар я.
2: А, чому кайна? Чому кады гочу кырсары? Я конгой.
1: Хэнга? Капанын гочукас.
2: А, капанын гочукас.
0: Дөнья капанасын гочукас.
2: Отан гочукайна, руңайна. Рыгыр чигир. Торагыра.
0: Ого!
2: Чиниг локонгат. Мукозу тарун тугнар лил юкка келера да.
0: Апа я.
2: Апа Сергеон мар. Хана вара таргынзгинара музгын диара. Тачи мукалын гона тен ара сон стизге гук.

Perim Tangftani, Tanga Tarik Tang Tamber Silchungatang, among Si Silchunga, Jatum Ter Silchunga Chichitan Torok Tungatang, Jacob Le Kunjing and Tedrapi, Nistu Cherok Tunga, Mamma Mansuji Jatum Ter, Jacob Jilitun Tang, Huanju Chansuarini Sam Jilitun, Rangi Jilitun Chi Totum Chini Cherok Tunga Chipchiti, Tang Tang Jacob Chansu Sam Jilitun Kakab Chichung Lamlik Jantang, Sadan Chen, Lirum Chenchi Sanjiru Shikipatang. Чонку чачи дамби чэнцу гранлык жи ламлык чате ржакып нэрдэн гэрчонви нэртүв сам мэчэ бэр чэрэг тонги тангэр кэп жобжэ пэ чон цангзум тинцу тэн сэмби ток тонби шуг юн нэ жэпчи сапл ча жи фчи гэм бэн нэ чонку чачи дамби чэнцу гранлык тэ цанг тан гонфлык тан жэ тан ржакып чонви малык тан ржакып чонви нэ па тан рэв чэн шкэп тан жэ тэ ин тэ нэ чонку чачи дамби чэнцу гранлык жин чон шэ па тан гонфлык тонби

0: гоно та тмни таг чожиг на наше гоно та сорпик ди абхс зо гоно га натун дамун дагэр гинэри таран шун тонкун гшугны инжина сашин ра хтерка нгцл рцатын суада дурлуг гоно гшарчин дамун дикот нива ди запчара манзи гшугны та цантын мнну г запчара та дин дмгор дону гшурзи манзи дмара та пикашен нуг манзи аденжиг мнну г сирг дам дишуга тартуг чуг та нантун дэри хсамба якуб г генура сонччура རྒྱལ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ngawa injina da nar masun nu gu shipi sonchiv dan di chakun di nantun da sochi na ni shaye ni chi ko nu tamni ajingge ke da shayin da lerka wa gna arda go nu tamni nar masun nu gu shipan da da chakhan jo go nu ra sochi ga shur ne injina yang sang cha zo go nu gu kur da sharchil dum de ga ji jire ko nu tre juka injina da tonchil de injig chakun dre dan di na ni su lerka le su ga de injig ra da mesul rig chi chadni min dum di kur ko ani sandre Dimba da mer girk chamchin songchib gchap khongre ta ninoni kapr angchangra ta adoni suta mer girk chamchin da gongshwa ta shi chorkuno antsin dumun dikot ta jepa rngi songchib gthat ta rngi songchib gthani ana khja ana wi zikchin suwa tor shik dongono ta rngi gongchungi kono gda sharchin dumun dikot rgwa injina shangli thonzi g pitsil денжи кышу ндыре тандиноны монцук лисим жата аженур денжи кышуга нопай кунуга насыл чижир танди натындымури жава инжината мыксыл мырна тарчунга чакуре тандиноны та изу шаран жосу гылам чакуну гау чонжинга кыфтын курлу чен дыг жолым чокуну тамыны та мыцун дай жата девчерчил корих дани инжина гау чонжин жата лолынан когонуга мыксыл ригчинда ригменуга та натындымудыри чэгчэгмө та өмнөг чимтэн кэгэн гэ сонсч бидгүүт та диноны чимцэн гэтэм чүч та өмнөг чимтэн кэгэн анжина дугзитэн гон уу гэний цэндэр гар чигнимө та цунраг рингэлэн дэн гон уу чап конри та диноны зуу та аюу цунра гэрдэмэн өргөлэй гонр та алгомчна дэд та аюу сай гон рингкон пар да тэн чумра гэрдзэн гон та на цэндэм дикот та дортэлишэли юна та якып гэ кэпэнжа чэмэн гэ чэй кэпэна ну гон уу чэмгэг гэ шарчил цэнма пажир жапн тэгшир гэ шави таркэт гэ чакуна цэжири
1: ри ри ри я чэм хивша арел мун сота кони чу шэвшүр жапн тэгшир гэ шаи чакун дэ шали мун тацун яни уна дан динэн гэ мэн чэван дэ ячи рун ру мэн цок кэн цоар ни тэн шигэн дэ ди чэни катэг ни дэм гэ гэнэл зу дэг дэг ри ди нона та тэрэнг цамбах самбап ячим хившаг нанди та ячи рунг мангцхгүй димдэнг цуаг төнни нда тандар таг карги натунда жожин ди тхна сержирила анда тохун ди шогни нямж жоггоса дорнни госа кантгзгон на чутти кони кабдазгина
0: ажейта нямжх ши госаг таньни дарцуу данда мутон цэнзга чачиук та чигни шанрг мангцхгүй инжина та аронштук кынгоны чалымжа аралун мгцл Pongjong suwa songshchiv yujumani da jinkum koriigra arangshung tongkongwa gandud da torshik tongmanyig. Nini da dichula daidaw nura da yongkong sawu mannugandi sirigra manzi nuk dani nyumanyig. Digi datang arangtang chimmaga lipung da yinjina adi tang songshchiv zgeikug. Xamni da ngonshik huawu da yinjina zagadza jansu yujumani da gangyin suni ni chukhtamda zumanyig. Zhani da арынга сипа тарчунра сосу ягбу ида тэнэ жакын суда мылык бене ил нацуа арын тэжи да тэнэ араник кэгэн ано сип хуцэг инжина ди тут ширтэг икөх
1: ярири
0: арганы мөргэр кэ чамчын да сун хигөх да чэммэг топтынлык чирча капр анжан чэмцэн гэ дөнэ су мөргэр кэ чамчын да гэншон тэ ширтэг иминг тэгэни нави зорчынжа та лоржиг нахла аронштук ноны сонч юджумны та аргни хлнгэ инжин авторлык томнинг авдны та ажинт шен жогори та арангик ноны шараг ламжа агну чончинг джинкурк лама анги у зембас гыжгыдат нашуд мининг дженни та цонаг инжина та анги сук 공도 함프리다 등이 총라 게른진이 고지 디토도 공름된 칸지나 년성시고 어거니다 응치대랑 피코노가다 조진다가 초가 신진리 쿵가 샤위점리 톤메노가 나츠 인더던자노가 제일 간니 데크인지나 당간처 고리 소영 호르다노라마 담니 샤톤 추토크메나 주이키 파난지나 노치포코노가 나츠데 카야이크 메노가 다니츠드모 히르톡쇼나 타이크 샤슈리 코안지나 텐든 공세이나 초코
1: 그지
2: Tombiya Wang Shu Guo Summit.
3: Shigbi Yer Jingu Zong Summit.
2: Zambi Hua Keng Tian Summit.
3: Amami Shiwa Shi Summit.
4: Cheng Li Jing Den De Ma Cheng Ma Dam Nim Yin.
1: Ariel Mun Zu Di Nong Na Dam Jing Ter De Ren Ge Ni Ge Xia Xia Ge Erma Qi Gurdum Sa Ken Ni Cheng Gel Ge Ngan Ni Yar Ge Sor Pe Ge Da Xia Wan Di Sa Chu Li Da Di. Di shogum di kargi jibin tikshir kishan jimdu di ngi tindani taji kargi msang rang ayang na jimdi ki kondani kaabdaazgi na
0: Ngari Chir ta chaki machin babji ka jinkam zinan raga rangshung nochi ka gopan da amigsili nuga tabka ta sakung chakung de mansum nuga nyarga jemba sorpili na ta sacha ilon daga jinkam aang nupa chabchin temjog ta rarmu chatang na xeer ngari ina zinur tara ter sorchiba yukwaazgi ju hajang ka chenburi Machi tojik chinkum koriga sonchwe jutu anin danan chorne ida nugo achu thamung gangan chizginer ta jishu nga rani kang itne ya mantat ta chapun tishir ka shushulish kang gangan chin da chhat lang da tangi ta chui kipana no ko nugo ta ko na she ko nugo aran shon thonkum ga korga sonchu ta sirig manzi ga korga denji ga sonchu thonchil denji ga su ta shu mung ga thani shushusha ga sheni da donji Tatana, Jachi Shangjo Mansu Saints on now, Tatamangi Kona Shikunuga, Chapkunga Nani in Jinata, Jakuka, Kipunja, Jay Kipuna no Kunu Nansatona, Machusha Shuli Kua, Konin Don Chucha, Tendu in Nationary. Demini Krijan Shijimik. Tanji in Jina Chichu, Tolun Worskil Don Tinga, Jachi Shangjo Mansua, Chumlika Lorgunjanuga, Lenson the Mujum no Injina, Tiji Chishuai.
5: Regarding Chetavin Tangida, Choroniko Shagate Sangaloni. Asotum chung tam chodum le tsung gender the tanglin yi tanglin ni ma tsuk nda tang dar tawa ge kirgi jatim kor ke khisha kang mangzig ada kha sa ge ge kon takir ge ja chi rong mang chung de nyam chul zina chok chab ru yi nun de nyang tok ne gwadin chesi ne
6: der ne chung go ma sim mer tag chak ma dun Мерчүнүм жоңыр цава мертэг чики чоко мердар мөнгөг шипаны гацу мөрири ингэнийн
5: Рэнян канаба дина дэрэнгэлэ чиндинага гоныг чу дам солоор гэрэнгэрчүн кэл чакар дун мамын шипшу кэнгэр бани ви шипшу кунала мун сожил датэни ада чакар дунгэн акундани алмачи гордум сакэлни чамгэл гэ гоны нэрг сорплий нуга адан ди корнди мамаң шипшу кэнгэ хүчэпэн тэгшэргэ ламлыгын дэв жилда тэнгэ дармачив кэрдэм сакэнди сонсчубра яңна лэгпчи инүгэ данди тагэ жожэзэгэ чушалэ юнэр тэдэнна адан дэтэн дэртавгэ кэргэ хэмцэнгэ жожэв жилда тэнгэ мацы чэзэг хигүгэ зина рэнгрим сонгэн шанчэнд арджаюнгэ рчэкэмгэ гнасах зуу яну дэвэнт дам сонгэн шанчэнд мамжэ захсэмгэ жонэлзи армачэтэн джэчэ арзачэ та чоочэм бухсэмгэм жонлэну Нарги чапр жантар маачин хүмүндэм сонжинна та Чунхва мэрэг майм чавуэн нүгэ ада агчуэр маачин гуокун сонжч бэрэйэнна ар маачин хүмүгэм бабжил сонгч бэйна дуэнчи Чунхва мэрэг гэргэ шрэкэм мэнгзэра яңна хэрэг гэтхэгдэндэ сонжч бэйгону. Дээш чэнгэ дар майл чака сарчазум сонжиннара яң гнаани дарти ваадэр ячир онрг маңцхундар маачин хүмүгэм бабжил дээфтэндэдэн суаруэлэ юну Армачин хүмүүг кэргийн бавжил сонсч бэра. Янар мачин хүмүүг жекм дэнжэгэнда дугундэ сонсч бэж юнда та хүчэгмэн сэзгийн нара кэргийн чагтан та бап инган шарта ва инну. Да дугунда адамни сэз тансайна сэмзэнг цэгэ жүрэмзэнг жой жу хажан кэ чэгэс. Она та тангкэб кэргийн чамчунг дэр бэзг чамчунг якэб чамчунг чэ цэгэн дэнга нацы аранг кэргийн паса пайндала чэй сонсч бэ гог. Чэй кэргийн додэм мэ гог чэй дэгчэн мэ гог зина. Та нацы дэндэн чэгмэн сэтэн сэзгийна кэрги чэм лобаатан чэм хцава чэм гөвчүл шил хиваас иконари та тугтунгу гаци там рев гөвчатм сусуларан гын итэн лобжунга газги гөг дэй датэн тавчэмэн сусуг итэн чэмна мармун афшэ гөг аниваина кэрги чэмла цасун шэпа 다 종합문 전진 야급급 급기 매우 급자 좀 소소라 습성이 됐더니 다 참튼급 저망

0: 다 디친 로리리 디친 남응즈 욕 디친 리리 등등 비초 공성 아손도 그티나 데랑 다른 아우 아직 공성 네 키우는 그싱그 그처나 나 소리 참마 다 리르 소소 강당 강즈감 손디 셰치나라 양랑랑 그 리브구 카고 그 타르케 티지 윤득 후슌 랑거샤와 리니니티 엔간 지너리 요사제리 다 추치 차니 참마 마루 공성 리라 뜨그 톰르 데랑 공성 그 아르캄디 에르클음 드지티 치나비 탕디 나와 아직 공성도 조능단 바 조치단 바스 용비 자히르몬든 신의인 Tani ta tereng gul hurin jirka le cindam sonu shana gongsang gar gamdi kiyo nara tahtung yi kunu ma cik yin ju tereng gul dijil xigir nga tahtung gar galamdi yin nangtun yin gangla gangcum gul jik jik cha cheng zombu zi ayunga samyu dina tereng gul le cindi nga chi ta govdug siyo naga canchung gani yu canba dangbu lovsum ki jih shalang ra canba gani wab lor gin rambir danga yin Tiga tereng gul lovsum ki jih shalang ga canba di nga fichir na chu Da gong di rmumar ngumag lecin jete nga chi nyamduk shu yibshinbi da totoma ga huichanda aluk samna yinra yin da karzang tereng de chu nga waji gongsang shkam dekiyo numa cikif jirda chika ga chi jirgari tereng na Titang na talo mdrangarji ga shi gong nga lopchukar gam sonu shena yin karzang tereng ga gongsang ga di chundara jik jik lopchung ga laka ni drisang chiri jik jik Nanka ka tizga tonuk, titangna tirang nga chu lorin jirka le cindi nga yin, da lorin jirka le cindif jirna lorara lovson di kata lo nukar jinga, jachir girgin namba tang lovchuk namba nga chu, da karan jamba jinga lira jima jinga yonu, di tawas kirtaga mxil, da da lo mranjiga shikunu go lovchuk namba kata li dali, tirang le cindi nga, da mranjiga shikunu go lovchuk namba jiga nyamchuk dornang yi gosa, dani yang mxil ga chu mranjiga rinban dim chunu shiada jina, ata lapsha kamangz yok lapka riri kirga rjig na tsukri yonu shil margi bari di nangni terang ta mxil chu wul gaig jigzin dim drashtangra di nangni yang mxil ta chu urzumig drashtangga laka yang nam jatabga laka dana karsang terang kirga nangka ka teram de yang mxil ka jirtangnan yina nyamjog yina uwasan chungsa gosan di tala kaqtali dali terang le cindi nga chet cholo warg rangshchung kil gwenan zong marg lomrang daga girgin pamaadurji ta arngi sarkilam di dhansi dali ni ganlaq tafshawi nyamnyong jirgitang jirgdi jachi lopchuk namba kabdai jin daga talom rangarji gashi kunu gu lopchuk nambi ag mxil ta terang ninkung ga warlag ndihtinti ta ninkung gar kamdi yin jin agzu nimaxi ka tichu ka laka nira jig jig darkab ayarka ayinu, zapa ayinu, tangftin ba, tani nim kirga ninax jiga ditsuk chagram laka niyang darkab jiga jiga liga ngax zonda yung kori lapa niyang machimri ga ning kong tagdang dekiyo kataga chi namba gara yung gongsang ning kong ga kirga kasantong ga warkam da tangftin di derang gali cindi shibka jiga nyanju riwa yin acho han chetuk chong togri derang gar kalam dani ganag nyamnyong gu chona yung chi namba Narka nangin, garmaq jing nizga han tuk chukna, tata tuandag chizg leyan dara, yung kirga margo saag jig gara war chizg sil tapsungna, dira yung chu pansam chukga yanag rila, daga chi namba gandhi, shabka chik nyanju ga rio azgara, daar tang nunzgi nu, dain, tani chamba ga nivab lorgin rambi, danga ga chamba ndi nangar, ngar jina jachi nyanku nambi kaparnda, nilin ilandaga, yung chu tamunga gandhu ga, dab lorgin rambi, danga ga chamba ndav jilandaga, jig trawa jilan rizu, nyamga thob jungri yechu, yung jig nyamga vachagri, azhukurta juyil, Dina tirang tichilog chigirang lorin jirka le cindag nangtun jigramda chi namba rigdi gunin chamjuri na dmuzgin dag ta chi namba garang gakan chersu tangftan bi chamba soso nga shigjura nyanju da gafsa yin Dini tam rangarjiga shikunag lopchuk namba ra detang riyuk chimdag namba zu tamchiku ga shabka chig nyanju ga rewa da yung orka shikshinu da yin Ya dini tata tirang le cindi chamba dangbu losong ka jishalang nir ngis ngo zomju yil
1: Dambi xsung tsigri na gaitin lovin dengju jia lam chu yun.
2: Dambi xsung tsigri na chlua me bi lorpuk jia xsug ba yun.
1: Dambi xsung tsigri na gubr gavi gdamni ge zhachir yun.
2: Dambi xsung tsigri na riwa gongwi huagsim jia ryun heng yun.
3: Hopsu kibji xialang.
0: Yadgunamba tarta chu terengli chindi chamba dong thosum ki jashalang ga chamban dinang ngi sisig jiltig thosum ki jashalang ga chamban dinang gobdig siyu nu ga nangtun ta kongni chamjur siwa nang jin ta talom rangji ga sikun nu ga thotgunamba kha tali dali ta rangji ga sikun nu ga thotgunambi amig sil chu terengli chindi nang ta ul ka yig jigjin da gam jartang ra dinang ni yang tar zo mig ndan jagori na ji nyamju gu tor nang yego sa kangzig yok ta rang ga tabtang ftam bi дар мангзэг лаканы цамагэ дэг мангзэг лакан цам юучэри тэрэн нака нимачэг низгэрэн мангзэн жог дизэнар камурэтэ динана кэргэ таптын гэ шава чэргэзгэ янгэ гэшкэна чуккэрэн гэ ашэтэ бэна бана ацхузэгчэ на чуккатэгэ дэв жэтэ та тэрэн чу кэлэмди гэн памадор джиндэ нис дэнжэн сиу дитана та та та ачу лэцэнди гор нис сомар гэргэнар кэлэмди чу гэл кэлэм мапдэн нугэ ярнгэнди тэрэн гэркэндэн гэла нгутцгэ Gan pama dorjim sunushena, nigmanga rgarwa dosik. Zhongguur zomba bun tansuqo tsukuma, tanim tsorngin shangchinar zomba bun tansuqo tsukuma, tanim tsorngin gisir simjig tsukui tsukuma, hirim simjig tsukuma, tanim salanzin zhongigra rjiawlu yigbjir, tanim tsomdrangar gergan lasuqa, talika gangmangzig rabgara sikayoni, detawasgir, tanim ta tukulanga yinjidra, tanim zanlanga yinjidla suqa, zhonghui ngayang lagdigdang, tanim zomjig shiatagidalini batrin jimpili yo. Өржуң шимжигдан, өржуң жерсіл шимжигдан, ес зерніг дасыр, ганржин метуғ, лукагар, сумрг жерсіл хцуүш еді, да санчынпшынанг дедавдан цхабрласуға, даму гаманзаг вжеді, ргжуң сәрцім, жерцім, тлгірцім, борцім, нянгаласуғаға, сумдий манжаваг, замчиян, маңтах бейнюң йог. Динар, ғабжигды даганаг ланжуңдан, өл замби, лорджи, шадар секунара, сива чангарцима секунундайын, батрин джемпіліш йог, дага ганаг замчи, гаманзаг бейнюң йог бештаңни, дэрэнг лэцэнди, ргалымна лэцэнди, санжи нанжинби, нянкуна бичуна, алуба бойын, маңазг йогжир. Лхумайын, гаманзг йогжир. Ян нянкун гананна, гэргэн му мэхэни нянкун қсаруасыр гонар, тамура йогжир, дага ngovchun датангтэнди дарта ачуэр нис, ргалғар калымдрила, кабда ячу ел. Я, ганла, чу дэму?
4: О, дэму, дэму, гонзамба дэму.
0: Дэму, дэму. Ретерин чирна ангав ажиг гонсон ре та гонсон арава гэрчэпу дэму зэндэк мапчиг нур гонтэг инэн танга чу торин жэркэлэ цинг лижим ра та не мэгсэл талом жанжиг ашигону го совтгуна ба тежиг кахта ли тазоч хсами нга чу чэта лецэн зэли го гэзэдэл та гэргэн арива та шали нга чу гэрива танга лэнги терин гонсон гэ варкэм ди гэнэг тичэн дэв цай горкэм дэв шини терин чу лецэн ди япчур нану нянтх бани гватэн чишини ин
4: я я гватэн чи я я
0: Реган ла таны неге та кабдан исэн гусум жүйлі дэ тэнгна та тэнгэл эцэн дэ нэнгэ там жангаржига ши гуну гул хобчугарга амцхуну вишэ на чанган ау ажиг гонсон жинар дэ гонсон ара жиг чэпузг сэмни ина чуга гангни жиг юнжи маар энам жангаржига тонгэ юг та дэрэн бжэргэр дэ тэнгна нэх бжэрнга гаварн дэм жангаржигрэ нима чэпу мэх дэ тэнгна та гэргэнг дэрэн гэргэлэм дэв жэлэ дали та ган ла чумцхуну вишэ чэна уэхгэ гэргэн зэрэ ла Тэгэм мэсэл там жанжиг ашигуну гол хувчгурга жиг дил хавх гамаз юнэр жаян та үлгэйг гэргэнзгийн би чаны ч үлгэйг жигжэн дазун жагур дина ян тиг нямжиг дурнын юмргуса динаны гамэсэл та арцумигийн жин авчир нарангын гамазыг чадэрглиг гараян ди жиг жатвра шитв жутв гала кана янрын гэ жиг шитв гурхи тэн хийдэ ячэра ёк ди тана ганлын дини дэчи нямхын нам багамэсэл далум жанжиг ашигуну гол хувчгурга ян Дих горка жиг табра хива зи нямнюн тумзуру кабдазгина.
4: Я, я, бадыч, я, я. Да тумыр даан дондын бацу сипи. Линцинг шаван абжиг годжиг байонла гуатин чешини. На тэрандаму оңасэрдык цитаг горка бзг шин кабдазг хизну гуатин чера. Да тому шэн дих горка кабдай чутнда цигэгэ камузри. Летара Дан ичо тан чацга даны майдаг да карцам ичо килону тумус.
0: Жир.
4: Анда та тэна дан и сомик хорни ньоно зүшалия.
0: Жи.
4: Та так кинингэр жинэ на чуга сотта ина чук сондо ни па ина чук дэчи карда зэтэгэ дэ ма жэгла кита тик тэни ма танд гана. Ан лоб чуг нам ба чиг панд гатва си чуг самно та чуг мона дон гана карда зэ ньоно зэ. Ила тук та чутай.
0: Квадин чи.
4: Тэйна тумрын нашонг гэж үстомиг секунд до коа цэгэд хтамуз кэнгэни коа лгна сочгна ма цонинд нэ тэвжү чино дэ хандоёк. Demi wak zombie sekum tak kamu wak gerging gelusian jo kuti na jo kucer tengga khada gatoni rawak zombie sekum tak cuci tak boh marang ini ra. Oh, tak terus kamu ini je la tengah anda nak kewaji marang terus cikuga. Nama tak terima. Jengke ciri na zombie itu cikuga kuat kamu jalan anjing macam. Zombie itu suaranga tak siar ni.

0: кыргынына чукко тондугызган чаннуына чукко томрата ялла карну турму ялла карну тата зучи а хирап кызына чукко семгө улуг синдэй далината иге кутугну кача кормтен тумугня цомигин сит
1: үчи
0: а тичин үчи нинжингин цуага чукко кантан кайна цомик жачарын жеркөн тэттатавга коацамыз цомиот татавга коацамыз гынаната зо цомига гаватым чуага мажит тмынтын жон хм тани чэттэнгэ та цомриг зина тэгэ скасмыз цомигинда чугун цуали сумарес ан цуали сумарен цуали туаре тмыз зинрида цомигна чэнтэн цуали сумарен чэнтэн цуали цан туаре тмыз секон хм тэгэ нэчэдэгнэ чугу цомига мажинда нинжингэн цуага нанашунгда Инара тата цоват цомига читана ачи цовали игнин цовали чисе гудре кому гутмуз гин
1: жи
0: дин татыги койланы ачи самба зугунун да цовар
1: жи
0: ачи на самба зугуну та цомига читан тацо таши самба зугуну фти дану тестина чегаласын койнчу дина ачи самба зугуну

0: 而他们的日币中间儿涂满了口感烟灯光，这么浓的正味，吃满了是个冷却山冷，好酥皮筋山冷。
1: 야체든가 상관한 지난바 공리 되는 거 소송 기자 살는 거 참반 덥지리 다리 다달로 엄정지가 시고는 거 소프트 남바가 주 울가이 그 지진 덕은 저트브라 디나네 믹슬다 그거 소미근 저준 거 탄다니 갑다 이용나스 덕 소프트 남바다 지 공리 레츤 등 고 소음 고지나영 되는 거 닝군 거 와르는 거 소린 지르 그끌끌음 덥지디 갑단디 십거식 년주 그 리와라 дотоку нанта шэлью чинамбагара нян ёчэр самката ниячи маргмагоса ёназу лотугнамбазу ёнг чуталым тамжэте лецэн чартун тантани кыргэталым тамжэте ёнсэран курисиг няни течи лов жонри ёнжу та ревайн тангчу лорин жэркэ лецэн дем сонувшэченара ловрара ловсунди каталону гэрчинг тарангранг лорары ки чимцэжа та китонсоварни чүсэлтарг Tal hovral hovso tang drgbi lecin jirgiri samba yars mkba yan kig drgbi yonar tina da tang mrangarji kirkamde yin mrangarji ga shikunu gu lovchuk namba zu jig hanri tukju gubri chuju gu samba nambar tukwa gu goni lecin damuz gu rambnu deta vizgir tani da dirin gar gandun gan bamadur jim sunu shechi na yang da ngabu aji gu gongsang kirkamde dar kufjirna gongsang gu tichun da hane gu damzini da yarmaran yogo nu niko nu tani sosang kamsang zik rang rang rang kirga shawa shang gu di yonu da zarzgrif shal margi wari та карцнг кэргэ лицугду жужу гги тэни лицуг дүрнэрэгэни вилижиган жужутэн гозун тэнгэра ёнэр ина гэнлан сонд шэчинэра ян кэргэ та татэнг гонсон дичок нимахчик тицун дэвчэли дали чу тэрэн гэркэлэм дэни кабдай нуг самба ярсын тэни хутун пулнды гэнла гэнцмг цамаг кэргэ дэнгзг дяви дали лэсэн дэхчиг нянжу ревайн та кона гэргэн шэкэн учу цомин дэн рэгон нуг кэркава ангочиг цомгуг тэни варкэ пат чигин чонгуг тэни рнгаманда чигэв дэгуг тэчу хуйла суга гаммангзг чангди кабда ёнгнуг чони лобтгнам бан сунуч чинар тэ нэндиг гобдиг тэчу тэрэнг лэсэн дэнян нуг кабдан ди чони ран асиман зэнжири ёну тэ шэл марги бар тевжинг та нарка нони дихунда лга згрина лга тхутун тугачи ёнг баба тэ кырта жу тэ качин тэни та ганг кырг шави нямню тан тэни лонда тэ кэ дихуга ешип тан фтэн ди да пачир да нда тан дэртавэг нэнтэн зу ёла сикуну цолох гэтхэг юм ачуу капшгзга гавшали юм таатаг лобдгрэгэм цонус ячина да анда тандар тав тиран наркагни манда тичэн да вэчэли дали ранган гэтиг тавтгри ина вану чонну гэр каптамыз гэртэг ата тирэн гэлэцэн дэвжэли дали гоёну ргэвну тамчигүг дертэн гэти цу дамзэнг гөни ранган гэнла гэнцмг тавтгзг юм жут гэчинт зундар аркепа камчэнг юна та дайун на чэ кэсэ куну тэри латэг гэнтэр чабжэ кэ лон жутэ гэчэнт тэни тар жихун дэм жэгун угэрка гэргэн гэшэ куну жихун дэн гонэр нама нанан тэгтэ кэ та жутэ гэчэнт дисэ куну капсэн дэн нантэн гэ ти тэни капсэн дэ го а янг дэг бэр лон гэв чиги ти нони кэргэ ганацхэн дэ штэг жави тэхи унатан жигэсэ куно тозу шай ририг ранг кэргэ сикара та тамчику рглиг ливжа зутинара каркэргэ ранг жиги даун дурчизгэнара лгавзгэр та он чиги даун ази ази нямажгызгэ кайтансын дэйтан секунд та ливжазгэна джиндэн дэтэ нямаан жукса зигэри юучэри нима тирэ нирэтэ тансыл юучэри тара та нангэ кэр жигэр кавата тансыл чин чоркин жигмэнинга тэгэ цамаг рка джими нанэн тэгтэк ата жихунда тамчику цанман гонир нга марта журатани капсонрада янра оркылыгы ди гоа янтык гыр лонгын жиги жутани раранг жиги жэнжони тажиг данга данги сим цаван цуй тани лыгтасып триси атаму юна рингын донгун гыр капсы гона гергүнгө жетип шек даун очу гана цыгранды тыгыр жубсы гон дистава зыртани та тамчику гы карцан теринг дисул тонтон гуни мандатыга аян жиг капата та музу махси ренг жиг канла канцмга хойчари фти тэни ренг денжиг де тынлас кват завзуг гони жиг чар жонри ичүг ревата таганык ра нахклик юк девжин де тага чур чирна тал хубжаг коргиндэни чу капрын зэнг мену цэг мену т зэрзгри тэни карцан терин тал хубжаг коргини джали ренг чимцэн нга тондона та хамара тагы дгнир тотм малунганы та чим цанын аюнна капртэр нук журатэр тав жибди вучуга хсигитэч гы тотм ран руматна тэгэн жи капртэ та мурцы жути кхмек зорангран чиу самхи та машану мандгну хихи мела тлгны махмуну гы гнатын диртэни та сажир кам сону шечэна та мух гаран хчин зг юти мар дитана та хамазу кыргысыгичи ани консенсиан дг жуты качин тади тарангран жикнан жигран дин жогону кыркапсы чин чергону трабдг игону гы ཁྱི
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

Вы ну тапка. А мы сырка чапа чу сама сама чертанс. Ардо паун чимбуз кыртана жыгтаны. Аратрыга ардо хсын бул ханчига чуни мэтэл. Ардо чосуна антон ойын. Тен царга хвартага ти мыкчон орджи айул. Я хандон хсын бул ханчига тагы. Ардо чоллиг нчан замзги на анхи вайын. Царга ти мыкчон оргыпчи айул. Хангардон чаттаны. Ардог лака чег сука сыгдон замзги на анхсын байын. Царга ти мыкчон оржачи айул. Хандон хсын бул чосун я дочин мана анжи вайын. Ти дынчи айул. Хандон гани чосуна анга вайын. Ти тикчи айул. Хандон хчик чосуна анчик вайын. Царга ти хнапчи терджи вайын зэни. Тонте саси га джабла цепджика. Чы нонбу языш камчан тэхчига игди. Хандон хсымжар до паунтан чива мэрча пажин тэх ртабтанс. Тэни джабла цепджил хцуэйни. Хвала сантаг атум. Ардикчил хамба джаву хсымбу антон утопсунс. Ndammarar gabdi, tonchongrar donzin, soku shtagmar tovchin, atra khombu nyetagra, shtagron churjil verimir. Khwar dawa chapzinja khansa, aronsi lhargul, gayatra gayala, soksi shtubjitra galatra, shiangshong shtagmo churjil, mali khombu tanchiwa, trigar jabnoga anhniwa topsonz. Shchirkhun chargenja shtagron chotong, Ardon matigra tonkhun atig njang kaiwa mara khamba ndigda khwamurar designi marchin arinchin tarla mun nordang ra galanchin thangsi karaseo avirtelwa ndramakr amanyin khombo hiachin da hiakr khsim artil chati ladrta chadong tang chiwa chaga jamnu ang khsim ba thopsons Тэни камцэрча галлэчу цэмэ пайны дэрчэк кэхвалла лончалі дэвк. Нима ти хэрнин таглэн кэхвау чу хэт цэчэ ёго зэни. Тогмэр хияни лэгмазга. Ар джэнім на чэгэ ка ар джя цамзг ёнэзы. Лэква гэйвага гэннам тэн пэн тэпсона антон ойн. Царга хвадэра нзу чонкэр джя тамбайон. Чэка лэн тэпсона анхнивайн. Царган зу чонкэр гэпчэ юл. Лукуа нига лугэн чэкка лунсуна анхсэн байын. Царган зу чонкэр джачэ юл. Хияни лыгмау чэнка лэн тэпсуна анжэ байын. Царган зу чонкэр дэнчэ юл. Авингу тэнга лэн тэпсуна анхнга байын. Царган зу чонкэр чэкчэ нанжэ юл зэнэ. Хэнгэммай джэ габдэ чэрчэн уэрнэгдэ. Хияни лыгма тэ лэгтэ ялуэ. Тэмзэб кэ тоцэл хэсэм замзгэ яра антанс. Тэни хамба мэрэра, нжанси гэйэчэ, галанчи намкара, сухртагмар тубчин. Галан сэрви нэмбэм тарихтан чива, хэцэлэй нуга антон тубсонэр. Хуалара ндамма, ардонцэнжа чадон. Ачэг нэмара ардонца нжонжи, авэртэлвара гэм авэсэр, мун давара тончон. Сог мэнгэ вонрон ра нчан гайла. Мэлі хунбу ла сугэ. Чо лыгма тэ яра чэгэ анхнива топсонс. Тэ мэнну хватэл пачэр зэгэ вингу янчэла лунсон нога анхсэн ба топсонс. Нямаанди шэрнин. Та нанхэн таб гога гайгэри гога зэне. Нжэммилар габдэ вэрнэг. Тэне хэнгарнин хвахи чива тамчэпу карты тэ жэгэ. Гайгри нжати джави джака сэ топсона чаму гунцун чацан рэхтэв джогу тухма. Шамбара нямбам нига гайгри згэно шамбага топсонс. Тэнэ нямбамга мэн мэн таун хчин джарго зэнэ урк хчин джарно нямбамга топсонс. Тэдэ тэнэга артантаг джан чаттан намэк. Дээн цамдэ нжан гайгча яра нгар лангэ. Нямбама хчин джарно Нямбамга гайяча танг ахчи гябданс. Ян гайяча яралангэ урк нямбам раниг ахчи гярну. Та нямбам тама чазган жартанр. Чаддоны на танра гайяча гахчи гайгиян нямбам зогданс. Таниға яма джакандар зэджимэк. Тады соку хтагмар тубчинжа.
ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

남카 토종 니간 제티 제위 속구 스타머 톱친가 갈란친 남카 토종 난당스 야 오렌지르즈게노 야 갈란친 난당스 다디 화라 상타가 아톰게 아 가이그리나 디모즈 체인 제인 산처즈 샤조라 가이어트가 동랑에 송이지 가이카에노 가이어트가 화라 레그는 Тэди ардонцэнгэ гаяч чин тавчиди ян гаяч ардонцэн нантас ян орк яралан хчин жарно жанси гаяч гонгны ян чаддонэйнэна ардонцэнгэ гаяч зугтанс сэрви нёмбэм таригра сокку хтагмар нига орк хчин жарно хртагтаг мачула марэтанс ардигчул хамбар жаутар гонлон тонэр хачнар гину топка цажан даммаг хнёрзи я хэнгин яралора ани ахчин жара зини даммара хамбаг нигастин жарно даммаг хамбаг гайгназ чертин тэди нжан гайлаг хамба ани гачин жаргог зиди хамбаг зини та чокко чокко нга ниргин гэ хитсэн жанжимэн ардава нгму назкани хшенгу на арегзер жави маг тас тежу мгнаян наджун фаркадыр зени ардикчул хамба жау та цугтану нжанчи гаялаг табжугзга хамба нжар матбну нуазы харзгратта чейн ардикчул хамба жау хтовчига таунтан джандамик тени ирджелун тамчикая ардонцен да чадонига хчин жаргог зеди ардонцна хичинур жимсента хнгэнзки шинэр та чадонга ранга игначихта но марто хартхо байк зэни ардонцнар дяка шинтанс тади чадонра атг нима нигин жатридгено атг нима нантанс я гаялара чин табно я гаяла г чадон нантанс ячир агон авесер дахчин табно ян чызгманини нагон весерке чадун катра гуринандада тади гаялара агон весер нигачин табну гаяла го весер нандада ян ардон царан жан аверте ниге гайризгено ян арын азга гайри хтантык мачула чугама аверте лога ардон ца чал челе тангар зогтанда мун тончура ардон ца нигачин табну тончонг ардонца нэнданс ян ардонцар ардаа нигэ гайгризгено чызгманини на гайгди даан артара тар жабди донца галлалав дук мали хомбора соглон мэн гаор нигэ табно мэнга хичэнэрэ малага канжи жави мэнга нэнданс тонга нива ёх чин жарно ян канжи жави ян мэнэг зугтанс тади мэнэг зэни тар канжи жавна мэчох тэ хил юми мары чунг аргва цанэр зэни хцути зэно пантог жамаус тади хватэ чончон гэ жавгэ солон шигчин хртов зано дэн гоми гарваз кэлгна тангэ зэни нжан авертэ тани ганжати зэжэк шигно солон шигчин хртовзон динжан авертэн нантанз зэк дэйни галанг гаркэн нарцэмо тэгок нямати шэрнин ташкантан арджигрин тэнгог зэни хчэрхунг та луна чичон тарк нимгу гэнири нири ердига зэни анг тон тон дж тумари гэр гартэг юзи хчэрхун чаргэнда чотонни гарджигно хомбо чотон га англантанс та не лулун сона шайиг семин зено малгна хчерхунг чотон азени та чулен жугри таши энигар жигди чоккон багсым жиз кхнгна хордо таму зеди чотонга я тина анига орк хчи жигдома зеди хчерхунг тар жигжимэн та чур жигцу зо тина теран жигар даго нзгарк намина та чур трена жугнун шинэр та зиди хомбо чотон жау хуолан тай аро тамазир таунх чи жигара
Arjigts dharma trainers gman rago nge cho tennis gan rajo re. Nye lolo ni yin chong chig jika shira ra. Ta galong go hinna undo no ra. Awakin zo tsige zi sanchi la hen toga ziz. Tadi khamba ra ndamma nigir jigri zin tenno ndamma njoko. Galong go shiakir sambu jigri zin tenno hrtagzik shiakir damba njoko. Ardo nigin jigri zi eno, ardo nigin anga chado njoko. Sī chikūr jīgirī yīnō, sī chikū nāngā shtak sīn jokwa. Tādī lāsī gā dhāblā sīb jīgī. Yā, tā nīyā gā nīsamrī jīgī dālī hantuk mēgī. Tā chū tsāmār jīg jōyīlā. Thām chīk nāngā āngā tōng lāngtāng nō tukō, kītrīl jārāhr ngāp chīg gārtak yōl sōnī. Tēnī ak shirkhūn chārgīn jāo rā, nrammī sāngchīn jāo mannō thām chī pōr jīgō tēnī. Хор таңғы ғалуымырын жоқчен жақчыг, шаңруң шқарма тұртынжа, өтшіг мүчон қабдейра. Шқан жоқ зейшіг чотонра, әріңәрді хүн чөкінді чу антон олантыңыз. Яң шқан жоқ зейшіг аронсыйра, шанца ғалуымлан жоқдынжа, таңсы күнгар дава, жоқи ғалуыны ғандыл. Шығын ердава жоқва, пола тонсон өкір, жансы ғайыршы конжи. Chadong shtenzin chokwa, dachiu anga niwa lang tangsik. Ardong zi nanga aftenja, archil hchachi ladir, ndra makar lhau samjib, ndan kara siwo norzan, njang chig ayala tukunjir, xiang mak kongji lhakir, arong hwibkar lhanjib. Chukun shtakza tomnyun, chatib karmo nzimjil, dachiu anga samba lang tangsik. Dar jigan do chongra lig maano, Njongdun tsarga marokki khanon mabsha tsambuti awinguk zirka zi zali sonsi. Khtagron turjir vermarcha ammanin khombo lagli niga tsonara hongo jenara khuali sonsi. Lapa lontu shakacha lonkwawi gdorjir jamsi niga lontu nara khshirkilig zirin khuali sonsi. Yang xiang alabdil shemi lagrangta ngarwa iljiko tara Тэбдозы таахчиг жави хүө лицга лисонэ тамчик хавгл арзара нини кок няманди шернин та камцэта крестирини тамо ижиг танс тени ржэлун тамчипо та галанкртут ин маронор шерахиб гог зэни марлым я саса жинни хук хнабд гардэнч жаолан жатч зи гог зэни Алланга хвау тамчик чикайни. Чыги ялаян хичечип к сашун гунзынзын жоггора. Ди чыги сачанда такуп к шянтан шонлым. Хичечик хненка чисог санцмын нутопка. Невже штанлан кухси хварнян джанда миназы чыги жаун жоггога зени. Чика моени чугамар дикчул хамба жау жоггог читога жыктанс. Ардыгчул хамбата таркв лунан тонер дилака тоц хкли чезг мадег чыг ек датна хурк янаа нирцан чаг хука ян данжиг чег т зени хурдыгчул хамбаг ханнага нэнтэнг гогчи сизгра та аки май лонтенда канду лонтенда хстимола суга тамчипу тэнсонэ Ардугжи мэг зэнэ чэг ишчэчэва хор хуазан хамбаг мару тэжиг жуг тантаг чаатанс. Няма ти шэрнэн та галанг хтар жиг ижэн зэнэ. Хта жигну няма рэра ян хсэрлан ваг шцу энэ чэг и галумбу тамчипу тами яг шцэму хэнтан гумсэр чантагдаг зэнэ. Тэг и лакаг чун чам жэнэнэ. Арати стемог карижинанда ндонг стемог хичтмэжинанда трэзи аваганлан кэви орум шитгэн бэтл ордонсам ям царчи тагдаг ёк димэцл якрын фок якэрдэ кэрдэж арджаныг лик чанжэ дэжэ хавл гон аликчи намтэр ласква хтэни ди нямагланг хтарджи гижи масонс ян нямати шернин Чырмылар гил ғая таңына